0: fucking coming.
1: Горечи. Spanking.
2: Что случилось?
3: I ripped the skin.
2: Не могу поверить, ты играешь.
3: Hey, boy.
0: It's a

0: Finger.
1: Fisting.
2: Единственной Ой. На свете Плыву я сквозь
0: Finger.
1: И Fisting.
2: К единственной Ой. На свете Скорей до
3: Я
2: добраться хочу Я здесь, я
0: Full master.
2: Я

0: Ой,
1: Марас.
2: Непременно найдем, вот, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Чтоб были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: решит, придет.
1: My ass.
0: Непременно найдет. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Чтоб были потеряны. Ведь так не бывает.
2: Dungeon.
0: Чтоб были потеряны.

0: call.
1: Идет.
2: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
0: Семен.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
1: Делать нечего, там, где нет.
4: Next door.
0: Call.
1: Идет.

0: español.
1: Gay website.
2: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд... Все на борт!
3: Поезд летит!
4: Поезд!
3: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
5: Скоро вылупятся детки.
3: Показались изначально тиранавчики.
5: Дай мне шаид.
3: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тирана.
5: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы влетим в всю планету. Мы

0: Radio.
1: Gay website.
2: Мой
3: семен
2: сходит с ума, когда я сплю.
1: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
1: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: тобой не будет мучить.
1: Dungeon Master.
0: Беззвучно.
1: Stick your finger.
0: Пока.
1: Next door.

0: Слышь?
1: Я прошу вас.
2: Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

같이 다녔다. 당근 나왔어. Dark fantasies. Anal. Rain ass. Мы знаем сами, что между нами тоненькая, тоненькая. Latex club.

0: swallow.
1: Penetration, anal,
2: настоящий
1: секс,
2: берет, когда путают мой
1: ass.
2: Я собрал, чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys.
2: Едем нагибать систему.

0: only bad cock.
1: Ты от мини
0: gay sex.
1: Виноват де
0: а мини my ass.
1: Дядя только
0: fuck you.
1: Как же я не
0: fuck.
1: Обнули контракты.
0: Lube it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это игра.

0: Van?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эквард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но та юная актриса, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: сети.
1: Террор, церковь, казино, картели, Донат, темно, где всей этой системе не жили денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

0: kafe.
1: Anal.
2: Свой и под мутною.
3: Семена.
2: Платье девичье.
1: Лайк.
2: Обнаружил.
0: Фэн.

0: кроме
1: скола дубы фер.
0: Если мне его дует, приносить ему
2: семена,
0: посылал другой.

0: Фистинг,
1: хаваю
2: семена, свалов.
1: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
2: бандыч.
1: На ебальце улыбос, доставайте
2: тюбякак.
1: Доставайте халюка, не достанете пиздос.
2: Фистинг,
1: налик или смердят. Никого не жалко, жизнь большая.
2: Данжи,

0: Ну, на базу. А в вазе ты
1: Бэткакс.
0: Да теснят.
1: Бэткакс.
0: В вазе. Менты в
2: данжен.
1: Amazing.
0: Квас. А я среди
2: ass.
0: Сныкаюсь укрылый. Душ, анальчик.
2: Fisting.
0: Мне лучше у... Там
2: пой. So horny.
0: Там поуже дырочки. У красивой поечки. А душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю. Покурю, понюхаю.
2: Yeah. Certainly come alright, smells like.
0: А как рассвет, так
1: game enough.
2: Yes.
0: Утёк в неизвестность, курировать
2: flames.
0: Патрон в стволе, да утюг
2: in my ass.
0: Покрепче чаёчек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает,
2: subject.
0: Не мешает, взгляну на Василия. Пришёл час насилия.

0: явилась
1: Band.
0: Мой
1: Мастер
0: был независим, а сейчас так скучно без
2: Bad cock.
0: Ты разрываешь с моей игра.

0: успел открыть door. А ты стоишь передо мной, мой
1: Master.
0: С тех пор твою не отпускаю никогда. Теперь я точно знаю, что я не зря.
1: Coming.
0: А может быть сможем мы разорвать оковы
1: no.
0: И вместе будем
1: swallow.
0: И может

0: You swallow semen по дороге.
1: Я fucking coming.
0: Кверху ноги. Поберегитесь, не дотрог. Бежит
1: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая. И регулируя дыхание. Я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting. Не охота.

0: Ей,
1: hey, ну. No.
0: Сокращай. Ну и, конечно, восхищение. Коллег.
1: Полмастер.
0: И друзей.
1: Хор.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: The semen.
3: В эти времена они перестали любить.
4: Fisting.
3: Да благословит их.
4: Van.
3: И прольет на них.
4: Come.
3: Да спустится к ним.
4: For master.
3: И имя ей будет.
5: Billy Harrington.
6: Да, выгляжу как...
5: Billy.
6: Капитан.
4: Finger.
6: Я двинут.

0: То есть, блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девок, который, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть танец. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас миг сделаем, у меня нету и у него тоже нет. У кого, блядь, нет этого ёбаного ануса, пойми нам.
2: В общем, свой так и не нашел.
3: Ой, next door, ой.

0: мягко.
1: Не коснется очка, если
0: бы
1: не умыта аккуратно.
0: Мягко.
2: Вычет мыть.
3: Bad cock.
2: Непослушных.

0: Latex glove.
1: Когда ты открою
0: mail, gay website,
1: я буду
2: gay enough.

0: Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем? На ебальнике пассивных. Достиг. Я заставил. Как? Если мне нужен огонь. Подбитый глотунки. Не оставляй. Тебя как нас подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. И нас один не похуй кто.
1: Make heads with your hands, we have.

Когда живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским. Нападет тоска, жда, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая. Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: bad cock.
1: Whoa. Full dungeon in my house.
2: Business Billy Harry.
0: Bad cock.
3: Bad semen.
0: Bad cock. Bad cock.
2: Проснусь, я хочу
0: suck cock.
2: Моя девочка.
0: Sex.
2: Ну а завтра опять.
0: Billy.
2: Влюблюсь, I will like it when
0: my ass.
4: Bad cock.

0: Come on, let's go.
1: Где то на
2: gay website?
1: Там, где всегда
0: fucking slaves
1: трутся спиной
2: and fisting finger in my ass.
1: Мимо плывут
2: the semen
1: спят подо льдом
2: fat cocks
1: трутся спиной
2: leather man
1: вертится
2: $300.

0: ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my cum.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все именно. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь уйдешь по-английски.
2: Right,
0: yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college.

0: Warning coming in my ass.
1: Знаю, сломала я голову.
0: Сложная задача, слишком много. Coming in my ass.

0: Hate Sex.
1: Небесная
2: ass.
1: Dark Fantasies.
3: Мои все короче.
1: Fast.
4: Suck some dick.
3: Я прошу.
4: Suck some dick.
1: Not the fucking D.
3: Эти
1: Dark Latex
3: Bondage.

0: секс.
1: Права мужчину превращает
0: Latex Club.
1: И после
0: Fisting
1: мне не обрести покой. Я
0: Anal Master.
1: Продам за ночь с тобой.
2: We must pull up our pants. Cost ourselves off. Endured the lash of the

0: Touch me there. Anal.
1: Зеленая.
2: The semen.
1: Напоенная.
3: А я...
0: Website.
3: Чудесный.
0: Fisting.
3: Полезный.
1: Под южным.
0: Suction.
1: Вырос я.
0: Dungeon Master.
1: Вот кто я. Ну-ка, встаньте в ряд.

0: Finger.
1: Женщины их.
2: Flesh.
1: Пахло как.
0: Dungeon Master. Anal.
1: Твое в ночи. И в темноте сказал я.
0: Do you like what you see?

0: The Semen.
1: Бронзовый лето свет. Воздух
2: танги
1: смешался с запахом. В объятиях крепких. Шлюп белый цвет. Вкус
0: Бэдкок.
1: Терпких.
0: Yeah.

0: прыгай на кухню.
1: Ах, толпой.
0: Ну что ж ты,
2: да и так
0: прирос. Ты, конечно, не ахти, но поскорей.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: bad cock
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
1: Suction.
0: Затона. Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: рядом, рядом.
1: Boy next door.
0: Мы до них добраться не умели.
1: Suck.
0: Нашей юности.
1: Bad cock.
0: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
0: На каждом
2: spanking.
0: Узнавая каждый.
1: Boy.

0: Привести в той ночной.
1: Next door, semen.
2: Anal.
0: Come. В твоих глазах не потеряй его.

0: почему ты мудренее?
1: Full master.
0: И за что я так полюбил Сочи?
2: My fellow brothers, I, Billy Harrington, thank you, God bless, and God bless Nico Nico Doga.
3: Obviously, you want to suck what a real man has. So get down on your knees and suck every last drop.

0: Do it.
1: Где ты?
2: Latest.
1: А, так, пацаны.
0: As we can.
1: Такая только у меня и у
2: Александра.
1: Вы готовы, дети?
2: Yes.

0: Фестинг.
1: Единственной
0: Ой.
1: На свете плыву я сквозь
0: Фингеры. И Фестинг.
1: К единственной
0: Ой.
1: На свете скорей до
0: Процесс.
1: Я добраться хочу. Я здесь, я
0: О, мастер.

0: Пустой.
1: Мой ас.
2: Непременно найдет, ведь так не бывает.
3: Данжин.
2: Чтоб были потеряны.
4: Слышь.
2: Ведь так не бывает.
3: Данжин.

0: Enjoy my ass.
1: Непременно найдет, ведь так не бывает.
2: Dungeon.
1: Чтоб были потеряны.
2: Place.
1: Ведь так не бывает.
2: Dungeon.

0: Сиди высоко,
1: мистер Эквард.
0: Расправь широко свои.
1: Hey, no.
0: У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем Dungeon. Другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: Party.
0: В поисках
1: Fisting.
0: Просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: Stick fingering.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: Городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
2: Billy Harrington.
0: Первый, как будто
1: Fisting

0: Sex.
1: Я знаю, что в моем так много
2: Digs.
1: Точно так же, как и в вашем
3: Dungeon Master.
1: Заставляют нас строить этажи, чтоб казаться
2: Boss.
1: Но за стенами все так же
2: Slaves.
1: Просят
2: Some dick.
1: Отчаяние в глазах
2: Chains.
1: Скрипят. Мы выдумаем, что
2: Blue.
1: Не я
2: Boy next door.
1: Не ты, но мы.

0: Я знаю, что в моем Dungeon. Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Day.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Wee-wee.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: existing.
1: Между Ярославом и сражений началось день после
0: Coming.
1: Так я встретил свой фрегат. Пусть узнаю.
0: Все
1: владычество.
0: Master.
1: Кто владеет.
0: Gay website.
1: Настоящий. Гроб и пушек, свист кардечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Boy next door.
1: Повстречали зон. В середине морского ада. Наш пиратский корабль.
0: Existing anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: Fisting anal. Boy next door.
1: Fun.
0: Boy next door. Defisting.
1: Incoming. А я российский новый.
0: London master. Defisting.
1: Incoming. А я российский новый.
0: London master.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое. Значит, ты в закрыто дорога.

0: домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного и заплачь моей.
1: Скин.
0: За плечами отведи. Меня домой.
1: Симин.
0: Тихо растворится в сумерках моей.
2: Молодец.
0: Ты не мой.
1: Дик.
0: Не мой. Совсем немного.
3: О, come on.

0: año.
1: Gay website.
2: Если б я был
1: гей,
2: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
2: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
2: и забот, ах, спаси,
3: Макшаб,
2: неплохо, очень
1: stick finger in ass,
2: но очень плохо
1: fucking

0: Leatherhead.
1: Мой fat cock.
2: Гладит у доски.
1: Fisting.
3: Boy.
2: Ой, стопает.
1: My ass.
4: Hot loads.
2: Красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
2: Тоже три. Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
2: Но очень плохо.
1: Rip fucking.
2: Как быть нам?
1: Гей,
2: нам ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или
1: my boy.
2: На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был
1: гей,
2: был бы
1: next door boy.
2: Неплохо очень.
1: Fisting my ass.

0: next door.
1: Беспредела!
2: Master.
3: В окном по привычке гонит
4: fucking slaves.
3: Словно спичкой.
5: Gave me quite a shout.
3: Будет небо и наступит
0: sex.
3: Где я?
0: Coming.
3: Смотришь мне в глаза, сколько можно лгать.
0: Celebrate and suck some dick.
6: Mm.
0: Stick your fucking hands in my

0: Yeah.
1: У каждого здесь есть своя
2: именно.
1: Как правильно здесь я не знаю. Лишь хочу
3: this thing
1: своих много
3: finger.
1: И на взлетке, что
2: именно
1: отлетали.
3: Swallow cock.
1: Друг на друга под утро. Ведь нам не
3: this thing
1: вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много. Лишь просто дай
3: fucking coming.

0: сегодня
1: Corny.
0: С самого утра напеваю песенку про
1: Long latex glove, my love, amazing.
0: И все мне по плечу, и скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй, не теряй
1: Long latex glove, loop it up, stick an ass.
0: Все на свете
1: Fisting.
0: Ты. Если
1: fucking coming, boy,
0: на перекос не впадай,
1: dark fantasy,
0: и не spanking, в самом
1: horny
0: случае,
1: dick,
0: держи трубой, и тогда
1: do anal sex,
0: все само собой, никогда не теряй, не теряй
1: long latex glove, loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
0: Slurp. Строй лодку с паусом.
2: Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать.
1: Dark home.
0: Хороший.
2: Sir.
0: Напевать.
4: Никогда.
0: Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Strength and
1: suck dick.
2: Все, что есть прекрасного.
1: Deep anal stick.
2: Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Lube it up. Stick an ass.

0: año.
1: Gay website.
2: А хочешь?
3: Fucking deep.
4: Ну а кто ж не хочет? Мы навсегда
5: хотели. Hot loads.

0: cloth, endured the lash of the spanking. As we can.
1: Баю, бай, должны все.
2: Master.
1: Ночью.
3: Sir.
1: Баю, баю, завтра будет
3: секс.
1: И опять за день мы устали.
3: Fisting.
1: Скажем
3: then.
1: Спокойной ночи.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Пожалуйста, не
3: loop it up.
2: Или мне придется
3: coming.
2: Ты, конечно, сразу

Ты ему все треты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой. От

0: Amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: Sex-Town.
1: Только привычка, как птичка позовет и
0: Man.
1: Опять сорвешься по-любому.

0: Капитан мой шумал, капитан голубой с корабля сбежал. Это я в живой и не жал число, чем-то не пало и не число.
1: Говно, салтуба, хер, петух, еблан, давалка, мутила, пидор, пизда, тут молодец.

0: выхожу из и вижу вам. Ты я честный человек, мне нечего сказать им. Я хожу, как я хочу, ты ходишь, как тебе позволят. Даже если мне подкинут, останусь на свободе. Я свободен, я сам себе
1: Subject.
0: Да не устрашусь, да не откажусь от... Нет, не признаю, мы все еще живем под собой, не чуя.

0: bondage.
1: Она парень тоже.
0: Fucking cunt.
1: Разберись, cunt. Ты как мухоморы.
0: This thing ain't
1: off. С раннего утра. Портит ass. До самого отбоя. Безбилетный весь.
2: Семен.
0: Fucking slay.
1: Поезд тронул.
0: Real man.
1: Махнул.
0: Suck dick.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер гадят. Подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер дядя подстриги
2: My ass.
0: Под нолик, подстриги
2: My ass.
0: Под нолик.

0: жемчугах, каблук на шпильке, а в руках
1: 300 бакс.
0: Бардак молчит, а ты вся на бантах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass,
0: когда в пустом трамвае ехали.

0: девочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
1: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать. Блестящим
1: плейтекст.

0: Sex.
1: Wee-wee.
2: Suck every last drop of my cum.
3: Главное, чтоб не было
1: pants.
3: Кто здесь усомнился?
2: Legs.
3: Там сверху знаю, что правду
4: за... Coming, semen.

0: что вам сыграть.
1: А?
0: Нормально? Погнали.
2: Эй, но
3: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ними новый снежный
2: ком
3: делами накрывает с головой. Слышь,
2: эй, но
3: без забот будет тебя через
2: двор
3: из автомобилей радивцу напомнит нам о том, что не сбылось.

0: Табут. Не переживай, не переживай.
1: Бой. Дик.
0: Упустили.
1: Секс.
0: Батл. Там, где не...
1: Bad cock.
2: Lube it up.
1: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забот. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсогнутый.
1: Bad cock.

0: Как?
1: Толстой.
0: Ну что ж ты,
2: как?
0: Прирос.
2: Ты, гей.
0: Конечно, не ахти, но поскорее.
2: Suck some dick.
0: И пусть
2: как
0: нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона.
2: Fisting anal.
1: Suction.
0: Рядом, рядом.
2: Boy next door.

0: Fisting.
1: Anal.
2: Suction.
1: Boy next door.
3: Мы до них добраться не умели.
1: Suck.
3: Нашей юности.
1: Bad cock.
3: Мы тихо-тихо.
1: Swallow cum.
3: На каждом
4: spanking.
3: Узнавая каждый
1: boy.

0: разорвались да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: дом.
0: На земле рекой устроили потоп.
1: Как
0: не спутаться мне с
2: бой,
0: подскажет один лишь
1: бой.
0: Топтали, стынули злобные. Рано утром за стеною в ужасе кричат.
1: Как
0: череде простых событий,
1: как
0: мы оказались.

0: That's amazing.
1: Fisting.
2: Anal.
3: Мы с тобой, а это лишь
2: Люб.
3: Да, и сможет так.
2: Fucking coming.
3: За спиной, но это
4: девочка с
3: самых
2: horny.
3: Пусть услышит.
4: Being dark.
3: Про настоящую.
2: Next door.

0: Народ
1: фестинг.
0: Мы с тобой, а это ли любовь? Да, сможет так ли?
1: Fucking coming.
0: За спиной, но это
1: бочка.
0: Самый

Фистинг. Мы с тобой, а это ли Люб. Бог дай сможет один. Fucking coming. Ты за спиной, но это девочка. Upload. И самый warning. Стоп, пусть услышит. Про настоящую. Next door. Fist.

0: swallow my cum.
1: Mike, ty widzisz darogu ten
0: płat. Fucking deep.
1: Ja że blok.
0: Fucking deep.
1: Tylko
0: bondage.
1: Дорога мне. Лишь дороговато.
0: Come.
1: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался.
0: Boy next door.
1: Под крышкой.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там.
3: Бежим.
1: Ха-ха.
3: А у меня есть.
2: 300 bucks. Fisting, bondage, semen, latex glove.
3: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
3: Нет, маленькая.

0: Амбей.
1: О нем все мы холодной той. Не стали его тогда.
0: Так, сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стекло.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем. Пока с нами рядом
2: Dark Hall.
3: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем
2: oh, yes, sir.
0: За то, что
4: the semen.
0: Нам дали за тех, кто
1: stick finger in anal.

0: Boy next door. Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Boy.
0: Boy.
1: Next door.
0: Next door.
2: Yep.
0: Suck. Dick.
2: Солнце в небе.
0: Coming. My ass.
2: Надо мной летает.
0: Dungeon Master.
2: Он такой, okay. Как и я. И хочется просто.
0: Suck dick. Swallow cum.
2: Мне другого не нужно. Такой, какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
0: Boy.

stick your finger in. Black glove, anal, master. Трещит, это вкусно, как для... Jabroni. Upload. Это быстро, как для... Billy. Oh, shit. Это слишком высоко, как для... Derek. Fat cocks. Держи. Master. Do you like what you see? Game party? Как будто бы... Sex. Это

0: next door.
1: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые
0: next door.
1: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

у каждого из нас на свете есть. Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.

0: extraño.
1: Gay website.
2: Bricas. Верховного.
3: Dungeon Master.
2: По войскам.
3: Fucking slave.
2: И военно-морскому.
3: Door.
2: 8 мая 1923 года. Представителями Германского Верховного подписан акт о безоговорочной
3: фистинг
2: германских вооруженных
3: boys.
2: Великая Отечественная война, которую вел
3: 40 guys, bondage sex party
2: против
3: мистер Аквард,
2: победоносно завершилась. Германия полностью
4: rip the skin.
2: Товарищи
3: fucking slaves. Boy next door. Full master.
5: Nico Nico Doga.
4: Maggots.
3: Letterhead.
4: Call the boy.
3: Boss of this year.
2: Поздравляю вас с победоносным
3: coming
2: Великой Отечественной
3: Weary. Let's celebrate
2: полной победы над
3: gay party.
2: Сегодня 9 мая в день
3: spanking
2: 22 часа в столице нашей Родины. От имени Родины
3: Spank.
2: Дует доблестным войскам
3: gotcha.
2: Армии
3: Slash.
2: И частям военно-морского
3: флота,
2: одержавшим
4: six hot loads
2: из
3: 100
2: орудий. Вечная слава
3: fucking Slash.
2: Павшим
3: в deep dark fantasies
2: нашей Родины. Да здравствует
3: boy next door.
4: Letterhead. Call the boy.
3: Jabroni. Full master.
4: Boss of this year.
2: Верховный
3: Dungeon Master
2: Советского Союза
6: Billy Harrington.
7: Another victim.

0: website.
1: Где подпись? Каждого.
2: Fastest thing
3: master.
1: Shut the
2: gay sex.

0: Cock.
1: Big Fat Cock.
2: The spanking.
0: That's amazing.
1: Oh.
0: Anal.
1: The
0: semen
1: cock.
0: Big Fat Cock.
1: Малые красавицы.
0: Без
1: французской булки. Любовь шампанское.
2: The spanking.
0: That's amazing. Как
1: упоительный в России.
0: Big Fat Cock. Как
1: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
1: В закатном блеске пламенеет снова
0: фистинг.
1: И только
0: бандич
1: в голубых глазах.
0: Tarts.
1: Да,
0: как
1: упоительный в России.
0: Big Fat Cock.
1: Пускай все сон, пускай любовь.
0: Dark fancy.
1: Ну что тебе, мои
0: фанслэйси. The semen.
2: Billy Harrington.
0: Cock.
1: Big
0: Fat Cock.

0: cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock. Cock.
1: Упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Прощальный
3: путь
2: на последней парте. Наш волшебный
3: путь.
2: Ты в платье. Мы бы с тобой в бесконечном танце.
3: Yeah.
2: Вот и прошло 11 лет, но пролетели как один день.

медленно подходит к концу, как и наша с тобой история. Но она навсегда останется в моей памяти и в моем. И надеюсь, у тебя тоже. Счастливого, бесконечного.

0: Одно движение, и фонтан
1: семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: Van boy.
0: И снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club.
0: Начинает

0: закрывай свой минус один, я держишься, где я
1: Yeah.
0: Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой
1: Come.
0: Тебя, тебя, тебя.

господин, ты не сможешь вернуть. Шепчет мне, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это был, но рядом с ним я ж тебя так, так думал, ты ждал меня.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семен?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и не шагу на каждый день мне стреляет. Но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Yeah.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе, теплый плюс.
0: Знай. О, мастер.
1: Я
0: Gay sex.
1: Уж не вернусь.
0: Gay sex.
1: Уж не вернусь.

0: бесконечность темных
1: Dungeon.
0: В городе чужом, где-то хорошо, что ты не
1: Fisting
0: моих
1: anals.
0: И не видел никогда моего
1: Long Latex Club.
0: Я хочу забыть о том, как
1: That's amazing.
0: Мне важнее всего, что я Только знаешь, мне совсем не интересно
2: Some dick.
3: I wanna see six hot loads.
1: Just lube it up.
0: По-французски, раз это так неизбежно, как
4: Billy Harrington.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Так. Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: На тебя городу.
2: Horny.

0: Man.
1: Без оправданий, без... Тебя есть около
2: 300
1: секунд, чтобы заняться чем-то нормальным, чтобы завести...
3: Пока.
1: Устроиться на работу.

0: Dungeon.
1: Сказка, мечта, попадай в его сети, навсегда глотая
2: семен,
1: простуд,
2: boy next door,
1: запахом бензина и дорогих
2: bad cops.
0: Dungeon.
1: Сказка,
0: Dungeon.

Парень, но ты всего лишь... А может, мы с тобою поедем на... На прощание ты поцелуешь друг. А мы не знаем сами, что...

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь и тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне, а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
2: спанк.
0: Но не будем, главное все. И я

0: не совсем
1: готов.
0: В больничке корабль
2: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным... Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили, красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: молиться, забыл душу и в сам час забыться. На небесах, на небесах, и меня не оставишь.
1: Long, late, sex,
0: love, yeah.

0: пальцы
1: семен.
0: Переслышь.
2: Ой.
0: Ласковые.
1: Эй-о.
0: Трогаешь ладонью.
1: О-о, там сейчас.
0: Маленькую тайну. То, чего не знаешь. Никому не скажешь. И
1: шепот
0: птицы.
1: Эй-о.
0: Улетаешь.
3: Тополиный пух.
2: Гачи. Ну ведь
3: такие.

0: Играющий. Июль. В носит в небо. Только ты.
1: You ain't no.
0: Никому. Ждешь ты только.
2: Семен.

0: Заметь бы.
1: Да, они же.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Маленькую.
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахуй. Fucking coming, нахуй. Fucking coming.
0: В этой жизни.
2: Subchat.
0: Мало так бывает.
2: Тополиный пух.
1: Гачи. Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что.
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь, это лишь такой закон между противоположностей.
0: Тополиный пух.
1: Гачи. Latex.
0: Уносит.
1: Anal.

0: my ass. Do anal.
1: Fucking slave.
2: No, лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: Finger in my ass. Do anal.
1: Fucking slaves.
2: Но лишь теперь понятно мне.
0: Fisting is $300.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем, встанем. Пока с нами рядом
2: Dark Hole.
3: И two fat cocks.
0: С нами мы скажем
4: oh, yes, sir.
0: За то, что
5: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, no.
0: И больше не с нами. Встанем.

0: событий. Но промолчу, что на
1: веб-сайте suck some dick.
2: Fuck you. Fuck you.
1: That cock. That cock.

Захотелось срочно, завожу разговор. Узнаю про... Какой наполнитель использовать? Ты мне отвечаешь.

0: мысли об этой Orny. Оболочке твердеют мои
1: Real man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоеный ком. Индекс невероятно высок.
1: Real man.

0: Dick.
1: Dick.
2: Dick.
0: Dick.
2: Dick.
1: Dick.
0: Fucking deep.
1: Dick.
2: Dick.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.
1: Dick.
3: Устал держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парти, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
4: гей-бой.
3: Дай отдышаться, я ненавижу вывозить. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
4: бандаж.
3: Никогда не распускал. Собираю
1: rip the skin.
3: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего. И дальше будет
4: спанкинг.
3: Но я больше не
4: penetration.
3: Клип.